0: Почему мы начали позднее?
1: Ну,
0: позже. А хотите? А давайте так. Игра. Догадайтесь, почему? Почему мы вышли позже в эфир? Почему и из-за кого же? Я знаю из-за кого. Из-за водителя Антона, которому неудобно приезжать в 6:30 к нему, и он приезжает тогда, когда ему удобно, и не успевает довозить. Вот водитель, уважаемый, если ты не успеешь его привести к эфиру, зачем ты вообще за это берешься? Вообще его не вози. Отшей его. Он безответственный. Все.
1: Надеюсь, Иван этого не слышит.
0: Иван, я к тебе обращаюсь. Не вози больше Антона. Если ты не можешь что-то выполнять, да, вот не берись за это. Все, ребята, всем доброе утро.
1: Доброе.
0: Да. Можно, Антон, смотри, если ты не водишь автомобиль, автобус есть. Автобус.
1: Да, я понял.
0: Самокаты есть, да, такси есть. А так как у тебя есть собственный водитель, который не привозит тебя вовремя, и мы тянем время, оставим песни, чтобы никто не заметил, что тебя в эфире нет.
1: Но этого не происходит.
0: То это значит плохой водитель. Плохой водитель. Все.
1: Окей.
0: Так. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Несмотря на то, что оно очень мрачное, у нас утро
1: вообще
0: начинается
1: погодка, да,
0: со скандала. Мы все равно должны улыбаться, приветствовать вас на волнах Energy FM в рамках Wasabi Show.
1: Кто старое помянет, тот...
0: Эльвира...
1: Тут, ну все.
0: Старая?
1: Да.
0: Ты пришел минуту назад.
1: Но это уже давно же, это же в прошлом осталось.
0: Хорошо. Именно так я тебе и скажу, когда ты будешь всем жаловаться. Говорит, она меня подставляла, она меня жене сдавала.
1: Все, это в прошлом.
0: Все, ребята, да. Значит, мы сегодня с вами. Подожди.
1: Да.
0: Нам написали. Ужас, это Тося и прислали. Такую собачку. Такую Тося.
1: Да.
0: Извиняющий, вот улыбающийся.
1: Фигня собачка.
0: Тосяндра опоздал. Вот, ребята, вы уже знаете. Ладно, ребят, это Wasabi Show, если кто не знает. С вами Эльвира Азарова и какой-то там Антон,
1: да.
0: Вечный опоздун. Давайте, Антон опоздун. Мы уже в эфире для того, чтобы с вами обсудить какую-нибудь суперинтересную тему и обязательно посплетничать,
1: да?
0: В рамках рубрики новости. Можем вообще весь эфир сплетничать.
1: Вообще здорово.
0: Вообще будет круто.
1: Вот в такую почему-то вот...
0: В такую погоду? Антон, такая погода, посмотри мне
1: будет
0: в глаза.
1: Будет еще долго.
0: Будет еще минимум,
1: да.
0: Вот знаешь, месяцев пять будет такая
1: погода. Нет, я говорю, хочется
0: погода.
1: Сплетничать.
0: Вовремя исправился.
1: Я это и хотел сказать.
0: Нет.
1: Нет, в такую погоду хочется сплетничать.
0: Октябрь,
1: почему?
0: Ноябрь,
1: что...
0: декабрь, январь, февраль,
1: о, будем вообще
0: март.
1: Прям отрываться.
0: Полгода еще будет такая погода.
1: Да.
0: Полгода.
1: Будем отрываться,
0: Антон,
1: по полной.
0: Будем отрываться по полной. Готов,
1: да?
0: Опаздывать на эфир. Я готов на эфир. Не приходить
1: не так,
0: эфир.
1: Не так. Нет.
0: В наказание сегодня, Тосечка, я с тобой отработаю 1 час, 2 час будешь работать сам.
1: Как
0: и
1: скажешь,
0: я так буду
1: босс.
0: Делать всегда, когда ты опаздываешь.
1: Окей.
0: Ладно, ребята, значит, мы сегодня с вами будем обсуждать что? Маломоющую продукцию? Будем обсуждать? Или не будем?
1: Малоимущую. Мою, ну что я вот мало имею, что там у меня мало есть, я хочу подумать.
0: Что ты о чем? Я вообще не поняла.
1: Я тоже не понял.
0: Я говорю, маломоющую, а ты говоришь, малоимущую. Тебя? Тося, это...
1: Именно, да.
0: Нет, ты не услышал меня.
1: Я думал, это про меня. Прям...
0: Ты же говорил, правда? Давай возьмем тему, жидкое или твердое мыло, за какое голосуете?
1: Ну вот что-то мыло мне как-то не вызывает, знаешь, какого-то, или потому что вообще
0: да,
1: мне...
0: Да, не очень,
1: мне,
0: да?
1: Да, потому что мне вообще до мыла вообще по
0: вот
1: барабану.
0: По барабану,
1: что оно,
0: да?
1: Будет твердое, на что будет жидкое. Ну, у меня как бы
0: давай
1: дома и твердое,
0: так.
1: И жидкое есть на всякий случай, и хозяйственное есть.
0: Ага.
1: То есть, ну, как-то это... Мне кажется, они всегда, эти мылы рядом.
0: Мылы рядом?
1: Да.
0: Ну хорошо, ну давай тогда предложим следующий
1: давай
0: выбор
1: попробуем.
0: Слушателям. От чего вы готовы отказаться? От кино или от музыки?
1: О,
0: да.
1: Классно.
0: Нормально?
1: Вообще. Здорово, да.
0: Что вы выбираете, кино или музыку? Что для вас важнее? Вот что важнее?
1: Смотри, как трудно-то сделать выбор.
0: Я
1: сразу
0: выберу все-таки музыку.
1: Кино.
0: Музыку.
1: Музыку.
0: Музыку, да. Музыку, окей. Вот в моем мире может исчезнуть любое кино, сериалы. Вот музыка пусть остается. А вот для тебя, я думаю, скорее всего, на первом месте будет эта музыка.
1: Я сейчас пока подумаю, да. Ну, я, наверное, скорее всего, да, я с тобой соглашусь, музыка.
0: Да. Вот пишут, возьмите еще тему мыло или шампунь.
1: Мыло или шампунь.
0: Бензин или дизель.
1: Все, понеслась. Ложка или вилка.
0: Здравствуйте, если Антон опоздал, заставьте через магазин, чтобы к чаю купил сладости. Ребят, мне нельзя сладкое уже.
1: Так что, да.
0: Да.
1: Нашли.
0: Так, что еще тут? Вот мыло или шампунь, хотите такую тему?
1: А может быть, смотри, черные семечки или белые?
0: Не, ну это как-то вот прям совсем не очень.

0: Ну просто как бы это же тоже, может, тоже выбор.
1: Ну все, давайте, ребят, голосуйте.
0: Нет, музыку. Вообще, если честно, очень хорошая ты задала или... тему, музыка, да, или кино. И что самое интересное, это очень такая... трудненький выбор, знаешь,
1: очень
0: перед тем, чтобы...
1: Выбор. Вот я сначала выбрала музыку, потом думаю, а как же сериальчики?
0: Вот.
1: А как же кино?
0: А ты знаешь, я почему сначала
1: нет,
0: хотел сказать...
1: Нет, я меняю мнение, я выбираю
0: кино. Нет, подожди,
1: кино.
0: Знаешь, если бы я хотел... Я сначала хотел сказать кино, но потом я почему подумал про музыку. Ну, во-первых, и кино как-то без музыки будет не очень. И вот, знаешь, в повседневной жизни мы все равно настраиваемся на какой-то позитив или на какое-то,
1: да,
0: настроение
1: благодаря
0: музыке.
1: То есть...
0: Наша работа связана с музыкой,
1: да.
0: Моя работа связана, да, тоже с музыкой, потому что люди,
1: но,
0: приходят,
1: смотри,
0: танцевать.
1: Если, например, музыку, да, убрать, мы можем с тобой и так работать без музыки.
0: Ну, все равно, мне кажется, ну, я вот, знаешь, в своей жизни просто не представляю, например, ну, ты что-нибудь делаешь по дому, какую-то музыку свою слушаешь.
1: То есть ты теперь все, меняешь мнение?
0: Ну, я же сказал, музыка.
1: А, ты же сказал до,
0: нет,
1: этого кино.
0: Нет, я сначала подумал, но я с тобой согласился.
1: А я сначала,
0: я говорю,
1: сказала,
0: это сложный выбор.
1: А теперь мне кажется, я все-таки выберу кино.
0: Смотри, кино.
1: А вот еще пишут: подожди, да, Тося, предлагают японская или немецкая машина. Ну, естественно.
0: Тут сейчас еще есть у нас, понимаешь?
1: Естественно, китайская,
0: вот,
1: ребята.
0: Вот,
1: ну,
0: вот
1: чего?
0: Еще есть другой вариант.
1: Ну, не надо вот предлагать, вот японская или немецкая. Ну, угу, ну, камон, ну,
0: сразу
1: серьезно.
0: Сразу уже до остальных отбрили.
1: Сразу же китайская. Все, китайский автопром.
0: Так
1: впереди
0: вот,
1: планеты всей.
0: Хозяйка.
1: Так, подожди.
0: А, да.
1: Может, выберем тему удаленка или офлайн? Тоже так себе. Но это неделя.
0: Да,
1: то есть,
0: да,
1: нам
0: я понял,
1: накидывают.
0: Конечно.
1: Меня зовут Леонид. Все в этой жизни приходящее, музыка вечна. Вот еще такая тема. То есть, угу, молодая или милфа?
0: Вот, прикольно.
1: А почему это прикольно? А почему не выбираем,
0: нет,
1: молодой или скуф?
0: Вот или так. Можно, без, угу, разницы.
1: Угу.
0: То есть,
1: но
0: я
1: это,
0: имею в виду...
1: Мне кажется, это грубо.
0: Ну, давай другую.
1: Не, не,
0: нет, это такая... Ну, угу, посмотрим.
1: Так, вот тут сразу нам накидывают. То есть, вот пишет Антон, угу, у меня есть знакомый, который занимается семечками. Он говорит, если есть семечки, то только белые, черные очень вредные.
0: А?
1: Вот белые,
0: все,
1: это
0: вот,
1: полезные.
0: Видишь? А в основном же говорят, вот понимаешь, вот, ну, ты покупаешь, там же черные семечки, еще и в полосочку.
1: Еще предлагают, час назад или вперед? Все уже, хватит,
0: да,
1: передвинули,
0: да, да, да,
1: ребят. Все. Доброе утро, васабушки. По теме, конечно же, выберу музыку. Не могу убираться без музыки. На улице, во дворе, дома тоже всегда музыка. В машине только музыка. Когда сажусь смотреть какой-то фильм, все, сразу всем нужна. Не дадут посмотреть. Поэтому только музыка однозначно.
0: Да, вот я тоже хотел дополнить, хозяйка, да, когда ты говорила, почему я все-таки остановился на музыке. Фильмы все-таки ты немножечко от... тебя, твое время даже забирают, с другой стороны.
1: Да.
0: А с музыкой ты можешь делать еще какие-то дела, и, что самое интересное, даже настраиваться на какие-то, на свершение каких-то дел. Например, ты раз собрался там заняться спортом, побегать, да, и какой-нибудь мотивационный,
1: да,
0: трек. А, да, а пока, нет, да, а пока фильм, представляешь, посмотришь еще и без музыки, потому что там,
1: а
0: ну, музыки нет.
1: А как же сериальчики, ситкомы?
0: Окей, но они все равно отрывают твое время, которое можно было бы пустить в полезное что-то.
1: А музыка, да, она не отнимает.
0: Да.
1: И она делает нас счастливыми, когда мы,
0: да,
1: за рулем,
0: конечно,
1: какие-то песенки поем, да?
0: Угу. Угу, угу. Вообще музыка способна передать любое настроение человека. То есть,
1: пока
0: когда
1: он лидирует музыка.
0: Когда он грустит, понимаешь, то есть можно там, угу, какую-нибудь лирику послушать, например, или если хочется возвыситься, классику немного можно послушать. Захотелось какой-нибудь, ну, вот знаешь, опять же таки, единственный вот есть момент.
1: Заняться любовью под Энигму.
0: Подожди,
1: помнишь,
0: да,
1: у нас так делали?
0: Да, это же классика, Тустольчика.
1: Это олды поймут.
0: Или еще Yes, Boss. Второй трек был тоже очень. Да. Я, знаешь, вот смотри.
1: Ну.
0: Есть стили музыки, которые вот, конечно, меня может кто-то захейтит. Я, который, например, не понимаю, да, вот, например, там есть heavy metal, да, какой-нибудь еще. Но это не мое, например, да, то есть в таком плане. Музыка более понятная, то есть даже если выбирать из всей музыки, то есть пусть это будет клубная и поп-музыка, вот, на которой можно было бы остановиться, в моем случае, да. Просто вот, например, я не знаю, heavy metal, на что, кого настраивает, на какие дела.
1: Ой, ты скучный, вот я сейчас попробовала так. Тебя не перебивать, mm-hmm. Такой скучный, продолжай.
0: Да?
1: Мне нравится, прям убаюкиваешь меня.
0: Спасибо.
1: Давай. Ага, что там, heavy metal?
0: Heavy metal, да.
1: Что там heavy metal?
0: Панк-рок, что-нибудь,
1: ага,
0: такое. Нет,
1: ага, продолжай.
0: Сейчас
1: ага.
0: Рокеры такие, Антоша, замолчи. Вот.
1: Говори,
0: ну хорошо,
1: говори.
0: Нет, ага. Все, я как бы высказался.
1: Ну почему, когда я тебя не перебиваю, ты быстро заканчиваешь?
0: Ну потому что ты
1: я
0: меня начинаешь пугать
1: начала.
0: Этим самым,
1: начала.
0: Понимаешь, я такой...
1: Какой-то неинтересный, скучный.
0: Хорошо.
1: Так, что я хотела уже...
0: Давай.
1: Ребята, я хотела вам пожаловаться. Значит, я позавчера... Ребята, сейчас будет интересно.
0: Давай.
1: Подождите, сейчас у меня что-то... что голова
0: кружится. Шея тайм.
1: Да. Значит, я позавчера попала по скорой в больницу.
0: Да, я слышал.
1: Да, по скорой в больницу. Не буду говорить, по какой причине, не очень
0: по скорой, ты же сказала.
1: В эфире говорить. Ну, причина какая была,
0: я понял.
1: Да?
0: По здоровью, понятно же.
1: Да, да. И, значит, там была врач. И она вот увидела, как мой супруг обо мне заботился. И знаете, что сделала эта девушка, дежурный врач?
0: Что?
1: Она подошла к моему мужу, пока мне ставили капельницу, пока я лежала под капельницей, и сказала следующее. «А у вас есть друзья такие же заботливые, хорошие, добрые, как вы? Вы не могли бы меня с ними познакомить?»
0: Лертанула.
1: То есть я считаю, что это был подкат.
0: Конкретный, что самое интересное.
1: Но это же подкат.
0: Да.
1: Но мой супруг говорит, да нет, она просто меня похвалила. Он мне это рассказывает.
0: Наивный.
1: Да, он мне это рассказывает и говорит, смотри, говорит, видишь, как она заметила, какой я у тебя заботливый.
0: Это жесткий был подкат. Это прямым текстом подкат.
1: Да, я говорю, она к тебе подкатывала. Он говорит, нет, она не подкатывала. Это просто, говорит, она сказала.
0: Товарищ муж Эльвиры подкатывала.
1: Она подкатывала. Ну, это же подкат такой.
0: Да, это прямым текстом.
1: Почему она не сказала это в моем присутствии? Идите вот это прокапайте, значит, я лежу на капельнице.
0: А ему говорит комплименты.
1: А он говорит, нет, вот когда меня начинают капать, он забегает и говорит, она аллергик, что вы ей будете делать? Осторожно, сделайте пробу. Они говорят, на этот препарат там нет аллергии. Он, нет, срочно, ну, там что-то начинает.
0: Да, я понял.
1: Открой окно, у меня как будто это зрительная мигрень появляется. У меня кристаллики в глазах. Воздух нужен, свежий, да. Вот, значит, я говорю, она же... Ну, подождите, ребят, ну мне нужно ваше мнение с вами советоваться.
0: Давай.
1: Ну это же был подкат или
0: я
1: нет?
0: Я тебе говорю, это подкат прямым образом.
1: Он
0: что...
1: говорит, нет, это не подкат, потому что я такой хороший, добрый.
0: Я тебе скажу так, на его месте я вообще промолчал. Тебе этого даже не передавал, что так меня похвалили.
1: А он
0: что...
1: мне гордо я это
0: понял,
1: заявляет.
0: Потому что он не догнал, что это конкретный подкат. Я бы молчал, потому что сейчас бы я знаю, и вот я знаю тебя, если бы
1: да.
0: в твоем... Я бы молчал, что такой комплимент сделали, потому что люлей бы хапнули все. И даже я, даже несмотря на то, что это был, ну, как бы, я тебе рассказал об этом. Потому
1: ребята,
0: что, ну, это
1: напишите,
0: странно, да.
1: Это был подкат или нет? Ну, да. Это же странно, я попадаю. Она такая недовольная была,
0: нет,
1: да?
0: Ну, Элечка, ну, а с другой
1: и
0: стороны...
1: знаете, ребята,
0: подожди,
1: еще,
0: а
1: я
0: стороны...
1: попала по скорой... Подожди, еще пожалуюсь.
0: Тебе позавидовали, что у тебя
1: это
0: такой
1: было
0: муж?
1: Там 5 утра, суббота. Так. Я попадаю туда, значит, в больницу. И знаете, что я вижу, ребят? Только я и те, кто перепил. Сидело два манерных парня. Ну, почему ты меня не любишь? И они пьяные, там такой перегар. Захожу, и там, значит, такой, как процедурный кабинет, как это называется, где все лежат, всех капают экстренно, да? И, значит, там лежит девушка и храпит на, ну, я не знаю, на пол больницы. А оказывается, она перепила, и мне медсестра говорит, сегодня у нас день открытых дверей. Все, кто перепил, все к нам вот с приступами. У кого-то сердце прихватило, у кого-то что-то. И я вот лежу, там такой храп стоит, там этот перегар хоть ножом режь. Я просто редко так попадала на выход неотложку. Я была в таком шоке. И, значит, врач какая-то такая сонная, вальяжно спустилась. Я говорю, вот, у меня кровотечение, что мне делать? Я думала, что это будет как в кино. То есть,
0: да,
1: когда у тебя
0: сейчас
1: кровотечение,
0: это
1: там прибегает бригада, все. А она так сонно, вальяжно. Идите, сдайте анализ мочи, идите, там кровь сдайте. Потом придите, потом я вам выпишу, потом я вас осмотрю. Пока я все это делала, она меня, значит, укладывает под капельницу. И потом я выхожу, а муж говорит, смотри, говорит, я, оказывается, такой у тебя заботливый.
0: Да,
1: я...
0: Да.
1: А я, знаешь, уже, я не вижу, что он заботливый, я уже привыкла. Я в этой системе живу 10 лет.
0: Поэтому для
1: и
0: тебя это норма.
1: Ну, для меня норма, когда мужчина, это базовый минимум, когда мужчина приезжает со мной, там, сопровождает меня по скорой, да, потом
0: знает
1: врачам
0: все,
1: говорит
0: да,
1: про мою
0: болезни.
1: Аллергию, потом, значит, заполняет за меня бланки, документы. Я делаю то же самое, когда он попадает в больницу. То есть, как бы, мы проявляем заботу, ничего такого супер...
0: Сверхъестественно, по-твоему,
1: не
0: нету, да, но для обычного хозяйка. Ну, для...
1: И, значит, мы сидим, едем домой, нет, ну, идем к автомобилю, он говорит, прикинь, я такой заботливый, вот, говорит, я такой классный. Я говорю, почему? И он мне, значит, передает, он говорит, ты знаешь, врач подошла и сказала, вот меня бы познакомили с таким же вот заботливым, как вы такой заботливый, вы такой добрый, очаровательный вот такой. Я говорю, слушай, она к тебе подкатывала. Он говорит, она ко мне не подкатывала, это ты просто ревнивая эгоистка, это не подкат. Я говорю, да это подкат!
0: Конечно, подкат.
1: Ты понимаешь? Я спрашиваю уже у всех своих знакомых. Они говорят, это подкат. Один он говорит, да нет, это не подкат, это просто комплимент.
0: И твоя реакция, ну это же здорово, что твой
1: это
0: муж...
1: Это показало так... то, да. насколько мужчины подвержены женским манипуляциям. А-а-а. Да? Вот не все. Вот даже сейчас вот написал мужчина, нет, это не подкат, просто, может быть, она сделала комплимент. Ты понимаешь, да, как легко можно обработать мужчину? Ладно, это попалась девушка, она не такая. Вот бывают же такие суперэффектные, красивые врачи. Возможно, он бы это считал. Но она такая неприметная, такая девчонка такая, да? Вот она вот так аккуратненько им проманипулировала. Вот мужчины очень легко манипулировать получается. Если не все мужчины это понимают. Вот. Вот пишут мне, это подкат. Грамотно, грамотный подкат. Причем такой
0: тонкий.
1: А вот тут Лана пишет, это примитивный подкат. А вот он не понял этого, он мне это все рассказал.
0: Ну для кого-то тонкий, для кого-то примитивный.
1: Я говорю, вот видишь, теперь тебе кажется, что я тебя не хвалю.
0: Да.
1: А вот есть такая прекрасная женщина-врач, которая
0: заметила
1: тебя
0: этого,
1: заметила
0: да.
1: твою качества. Доброту.
0: А я за это тебе не говорю спасибо, потому что это норма, да.
1: Да, да. И вот так в жизни бывает. Потом он в нее влюбится, например.
0: Ну.
1: Влюбится, и меня будет вспоминать как страшный сон. То есть она будет его благодарить за каждый стакан воды, который он ей подал, в то время как я, ну-ка, быстро сдреснул на кухню.
0: А может быть, даже
1: принес
0: не будет...
1: мне стакан воды, понимаешь?
0: Да-да-да. А может быть, даже не будет просить даже стаканы, а сама будет ему носить.
1: Да,
0: и он, вау, все.
1: Да. И он поймет, что, оказывается, перед ним может женщина вот так вот прислуживаться. Там
0: ну,
1: что-то.
0: Как бы, да, вот так о нем сама заботиться, и ничего не просить, да. например, да.
1: А и... я считаю, что ты что ты сделал? Я сегодня генеральную уборку
0: свои
1: сделал, ну и что?
0: Свои годы
1: ты же свой
0: хип-хопа.
1: Дом прогенералил, не мой же дом.
0: Ну, да.
1: Я говорю, мы же все же здесь живем.
0: Это
1: я же
0: да.
1: когда готовлю обед, завтраки и ужин, я же не говорю, ну вот, смотри, похвали меня, я же тут приготовила обед. Он никогда мне
0: Слушай,
1: не говорит спасибо дома, не говорит спасибо, что приготовила и накормила меня.
0: Хорошая тема. Кино
1: да.
0: или музыка?
1: А, ну, все, мы от темы
0: отошли. Да я понял, конечно.
1: Ну вот, ребята, да, оказывается, мужчины. Все. Вот. Если он этого не считал, то я думаю, что многие мужчины тоже так же не считали бы. Значит, этот примитивный ее подкат, он работает. Вот. Теперь я сама буду так кому-нибудь подкатывать. Попробую.
0: Мужчина, вы так заботитесь?
1: Вы такой заботливый.
0: Мужчина, вы так не заботитесь классно. Вот так вот.
1: Ну все, ребята, все. Да.
0: Послушаем музыку.
1: Послушаем музыку, и знаете что?
0: Чтобы понять,
1: мы будем с вами
0: могли бы мы без нее... Или...
1: А подождите, ребята,
0: да.
1: а я сейчас вот ваши ответы за скриню скину мужу, что это был подкат. Я с ним спорю все выходные.
0: Давай, давай.
1: Да, ребят, всем доброе утро. Далее рубрика новостей не пропустите, мы будем очень много сплетничать. Осень. Время, когда...

0: сегодня будет.
1: Итак, это рубрика новостей.
0: Да.
1: Давай начнем с чего-нибудь такого лайтовенького.
0: Давай.
1: Звезды сериала «Друзья» отказались сниматься в документалке о Мэтью Перри. И все-таки, почему же актеры отказались, официально не сообщается. Но уточняется лишь только то, что Энистон не хочет снова переживать смерть близкого друга публично. Джен ни за что бы не сделала бы этого, ничего подобного. Она не собирается садиться и плакать перед камерой. Она не хочет проходить через все это заново. И чтобы это стало достоянием общественным, рассказал помощник Дженнифер Энистон. И я напомню, что Мэтью Перри умер в октябре 2023 года в возрасте 54 лет. Причиной смерти стала острая интоксикация кетамином.
0: Ты знаешь, вот я понимаю, например, почему.
1: Да, она правильно и делает.
0: Конечно, вы знаешь, хотелось бы какие-то вот моменты, знаешь, узнать.
1: Что она о нем расскажет?
0: Вообще, да.
1: Все и так понимают, что они были очень близки. Он же даже был влюблен в нее безумно, да. И сидеть и на камеру все это вспоминать, это очень больно.
0: Это больно, да, очень тем больно. Более...
1: Я вот тоже вот не буду сниматься, если нам предложат какой-то фильм, когда тебя не станет, я вот тоже откажусь.
0: Спасибо, хозяйка.
1: Память о тебе я построю.
0: Нет, слушай, знаешь, почему я понимаю? Плюс они же как...
1: Помнишь эту песню «Технологии»?
0: Эту песню нет.
1: Или Роман Рябцев пел? Ну, какая старая. Этот технологий. Память о тебе я построю город. Память о тебе.
0: Это он один, по-моему.
1: Память о тебе я построю, точечка, город, в котором можно будет опаздывать. Вот. Ну вот когда тебя не станет.
0: Послушай, да хорош. Когда меня не станет, я буду петь голосами твоих детей.
1: Но мои-то дети не от тебя.
0: Да, конечно.
1: Нет, они же не будут твои дети петь, потому что как бы ты же их не растил.
0: Да.
1: У тебя же больше детей-то нет.
0: У меня коты у меня классно поют.
1: А они-то все равно так долго не живут, а я-то проживу дольше. И вот, и значит, вот в этом фильме, значит, я не буду принимать участие.
0: Хорошо, я понял, спасибо,
1: Энистон.
0: Это хорошо, что кто-то хотя бы захочет об этом снять
1: фильм. Да, вот когда тебя не станет, я не буду этого делать, да.
0: Все-таки предложат, да?
1: Да.
0: Скажут, хотим снять фильм про Антона.
1: А если я нахожусь в конфликте с твоей супругой, если тебя не станет, то я смогу прийти на твои поминки?
0: Ты что несешь вообще?
1: Я просто на днях задумался, если такое случится.
0: Ты да хорошая уже.
1: Я ведь с ней не общаюсь.
0: Ну, я тебя очень прошу, не надо такое вообще
1: говорить. Да, получается, она меня... Ты ей скажи, чтобы она меня пустила.
0: Да тебя пустят.
1: Она же меня не допустит.
0: Вообще всех пускают, когда вообще такие дни.
1: Ну, она потом... Ну, я ее знаю, она скажет, пошла вон отсюда, это ты его довела.
0: Ты остановись, я тоже уже, как ты, думаю...
1: Уже планируешь.
0: Хорош. Все, ты...
1: Ну вот,
0: я
1: что
0: не хочу
1: мне
0: больше
1: делать?
0: С тобой.
1: Она же меня не пустит.
0: Слушай, а если ты первая...
1: Чего? А ты же с моим супругом
0: обломалось.
1: Не ругался.
0: Нет, просто, ну, как-то
1: можешь приходить, да. Спокойно.
0: Ну ладно.
1: Но если...
0: Фу, я не хочу на эту тему разговаривать, Эльвира.
1: Эльвира?
0: Да.
1: Ты меня никогда не называл Эльвирой.
0: А вот впервые, понимаешь? Вообще не хочу,
1: ты
0: не люблю это. Противно
1: сказал Эльвира.
0: Эльвира. Не хочу, потому что это ужасная тема смерти.
1: Ты же мне всегда говоришь, что я Элечка.
0: Вот Элечка, прекращай.
1: Меня Элечка, кстати, никто вообще никогда не называет. Да, только ты. Как ты Эльвира, не говори так больше.
0: Хорошо.
1: Так, Зара. Зара, знаете, бренд одежды Зара.
0: Да.
1: Они вляпались в скандал из-за детского костюма на Хэллоуин.
0: Сейчас
1: вообще жесть,
0: можно,
1: ребята.
0: Я вляпался в Зару.
1: Это просто дно. Знаете, что произошло?
0: Да, что?
1: Серый комплект с синими полосками пользователи сравнили с формой узников нацистских концлагерей. Некоторые также заметили в дизайне элементы, похожие на колючую проволоку. А там она имеется, колючая проволока. Значит, такой полосатый детский.
0: Я видел, это вообще
1: нечто. Это вообще, это просто... Ребята, как это возможно в 2026 году?
0: Кто там дизайнер Узары? Я не знаю, кто это пропустил
1: костюм,
0: вообще.
1: Костюм продавался как образ жениха, якобы, который также напоминал многим наряд Битлджуса. После волны критики Зара сняла его с продажи. В компании заявили, что костюма больше нет ни в магазинах, ни на сайте. Ребята, посмотрите на этот костюм. Ну это что? Это позорище
0: это,
1: просто.
0: Это как будто, знаешь, ограниченная версия, действительно. Ой, да.
1: Да.
0: Я поражаю. Нет, вот дизайнеры куда смотрят просто?
1: Дизайнеры.
0: Дизайнеры. А вот просто те, кто... Нет, просто вот кто вот сидит вот в этих...
1: Вот в этих.
0: В этих, подожди, Эльчика.
1: В этих.
0: Там, в домах моды.
1: Ага.
0: Вот кто там в высших слоях у них вот это, да, там, например, Кристиан Диор, кто? Она жива еще, да? Нет, я просто не в курсе. И такой... Да, пойдет, норм.
1: Ну, хорошо.
0: Или он, точнее, подожди, или Зарок. Ну, если там в Заре Зара работает, к примеру, Зариночка какая-нибудь.
1: Зара это которая певица,
0: да.
1: Помнишь,
0: Зарина
1: была на «Фабрике звезд»?
0: Да. А, точно, да, вот.
1: Ага.
0: И она такая, да, классно, пойдет. Вот как она там утвердила вообще? Она вообще не знает историю или она не видела костюм? Просто посмотри, ребята, увидите в шоке.
1: Хорошо. Илон Маск снова свободен. Мать четверых его детей. Шивон Зилис.
0: Кто?
1: Шивон Зилис.
0: О.
1: Что? Как тебя зовут, Шивон?
0: Что? Фамилия? Я говорю, о, а ты что?
1: Зилис.
0: Как по-разному мы с тобой отреагировали. Что?
1: Шивон Зилис. Здравствуйте, с вами
0: Шивон Зилис.
1: В эфире Шивон Зилис. Шивон Зилис объявила о расставании с миллиардером после 6 лет отношений.
0: Ого,
1: в прощальном посте она дала понять, что разрешение стало для нее... Решение стало для нее болезненным и неожиданным. «Я любила, — говорит, — его больше жизни. Он дал мне столько знаний, столько, сколько хватило бы на сотню жизней, и наполнил мое существование глубоким смыслом. Конечно, боль утраты велика, но... К счастью, у нас есть 4 чудесных малышей. Главная любовь всей моей жизни, поделилась она».
0: Так это он ее бросил?
1: Да.
0: Ага, с четырьмя детьми.
1: Нашел молодуху, наверное.
0: За 6 лет, то есть они четверых сделали, и он ее бросил?
1: Да. Вот. Бывают хуже, чем ты, оказывается, мужчина.
0: Но он ей, наверное, денег подкинет.
1: Ну, хотя бы да. Нет, хотя он не хуже, чем ты, он лучше.
0: Да.
1: Он хотя бы дал ей деньги.
0: Да,
1: поэтому
0: ты посмотри,
1: она так его и благодарит.
0: Что его сын, точнее... Дочь сделала.
1: Что сделала его?
0: Ну, сын же стал дочь.
1: И?
0: И теперь его бойкотируют. Я не думаю, что
1: они же потом... Они перестали общаться.
0: Да, вообще не общаются.
1: Да.
0: И она недавно...
1: Ему стыдно за то, что у него... Это как Джеки Чан. Джеки Чан тоже не общается со своей дочкой, которая взяла, призналась в том, что ей нравятся там девушки. И потом открыто он ее просил не выносить как бы это все на всеобщее обозрение. А она открыто потом вышла замуж или поженилась. Я не знаю, как это... Правильно, ребят, свою девушку или
0: вступили
1: женилась.
0: В брак.
1: Да, вступили в брак со своей девушкой. Все это она открыто там ведет, это все это выкладывала. И Джеки Чан прекратил с ней общение.
0: Смотри, да, тут Джеки Чан, а тут как бы сам сын или сам дочь.
1: Да.
0: Ну, это прям вообще конкретно. Ну, вот смотри, почему так у звездных пар вообще частенько бывает, что прям вообще их не хотят общаться? Вот даже у Брэда Питта дочь дали там.
1: Ну, смотрите, Джеки Чана я понимаю.
0: Но
1: тут такая
0: тоже.
1: Культура, в которой вот нежелательно транслировать такой образ жизни.
0: Поведение, да?
1: Возможно, он бы ее поддержал. То есть, если бы она все это не выкладывала на всеобщее обозрение, потом не рассказывала бы о своем отце, как он ее не принял. Да, у нее такой звездный отец. У Джеки Чана вообще нету хейтеров. Вот бывают такие люди, да, вот артисты популярные, у которых нет хейтеров.
0: Да.
1: Вот у Джеки Чана их вообще нет.
0: Ну, мне...
1: И вот единственным таким негативным, скажем так...
0: Пятном, пятнышком.
1: Да, возможно, опять же, по его мнению, в его судьбе был вот этот инцидент с его дочерью. Ну, возможно, такое, да, не знаю. Да, вот тут как бы можно понять поведение Джеки Чана. Идем дальше.
0: Давай.
1: Солистка группы Айола Адель Шайхидинова вышла замуж. На-на-на-на-на-на, хорай, та-та-та-та, ханай,
0: та-та-ра,
1: дэхомай, та-та-та-та-та-та. Я пока не успокоюсь, пока не допою. Да, она вышла замуж. Ребята, я в таком шоке. Посмотрите эти фотографии.
0: Что?
1: Она вышла.
0: Так.
1: Она вышла за свою версию, только мужскую.
0: Копия.
1: Лицо один в один. Глаза, нос, губы, улыбка. Она вот просто они смотрятся как близнецы. Он
0: да,
1: такой
0: ладно.
1: Здоровый,
0: тоже
1: высокий
0: красивый,
1: парень,
0: статный,
1: породистый,
0: да?
1: Очень красивая пара. Я Можно просто посмотреть? В шоке. Они так друг на друга похожи. А я здесь, подожди, я здесь заскринила, здесь его не видно, я тебе покажу.
0: Ладно.
1: Значит, мужем певицы стал Алексей Хаиров. Известно, что он увлекается экстремальными видами спорта, бегом и роуп-джампингом, да. А также выступал на форумах Ассоциации студенческих спортивных клубов России.
0: Спикер, в общем.
1: Да, да. Сейчас я подожди, я тебе покажу. Так, солистка, сейчас я найду, подожди, его фотографию. Солистка.
0: Так.
1: Солистка. Айола. А, нет, не нахожу я.
0: Я сначала подумал группы Айова.
1: А, вот нашла. Посмотри, они как похожи. Посмотри.
0: Этого... Они как брат с сестрой же.
1: Да, они же близнецы, ты посмотри на их лица. Они же
0: я
1: похожи.
0: Я тебе говорю, они как будто брат, ну, да.
1: Ребята, нигде нет таких совпадений.
0: Муж, жена, одна сатана.
1: Копия друг друга, да, копия друг друга. Вот,
0: ну, красивая пара, что ж.
1: Очень красивая счастьем. Пара, очень. Так,
0: самое главное, чтобы все было в
1: порядке. Идем дальше.
0: Так, давай.
1: В чешском Брно.
0: О.
1: Туристка обнаружила под кроватью своего номера в отеле Гранд Плаза незнакомого мужчину.
0: Да ладно.
1: Заметив торчащие из-под мебели конечности, она сначала подумала, что видит привидение. От испуга женщина закричала и выбежала в коридор. А незнакомец скрылся из отеля. Несмотря на заявленный уровень 5 звезд, сама туристка описала безопасность отеля как нулевую. Да? Администрация отказывалась менять номер, пока гости не устроили скандал и не потребовали поднять записи с камер видеонаблюдения.
0: Так.
1: Полиция приехала спустя только 40 минут.
0: Очень
1: и предложила оформить заявление лишь на следующее утро, хотя группа должна была выехать в другой город в 9:00. Отель же предложил обсудить ситуацию в 9:30. Представитель туроператора назвал происходящее полным хаосом, отметив, что позиция отеля «Мы ничего не можем сделать» вызывает крайнее возмущение. Торчали вот такие вот черные пальцы из-под кровати.
0: Вот это
1: представляете,
0: да.
1: Ребят, вы заселяетесь в пятизвездочный
0: да.
1: отель. Да, в Чехии. И вот так вот торчат пальцы из-под кровати.
0: Ой, я бы, понимаешь, я бы тоже бы там, я бы,
1: да, полиция приезжает через 40
0: испугался
1: минут.
0: Испугался очень. Прям.
1: Да, администрация отеля говорит, ну давайте завтра. Вот они
0: да.
1: выезжают в 9:00,
0: а давайте
1: в 9:30 мы это с вами.
0: Ну, а здесь понятно, почему это так сделали.
1: Жесть какая.
0: Да.
1: Так, муж известной блогерши. Вот идем, да, по блогерам.
0: Давай.
1: Мы уже обсуждали. Лерчик вот тоже, да, они там что-то случилось. Блиновского. Сейчас идем к следующей блогерше. Муж известной блогерши покончил с собой после того, как узнал об изменах жены. Муж Милены Петросян. Милены Петросян. Татул. Покончил с собой, да. О трагедии сообщают СМИ, в частности, значит, Стархит. Прощание с мужчиной состоится 5 октября, получается, сегодня, да, уже,
0: сегодня,
1: да, вот,
0: да.
1: в Кемерово. Мужчина узнал, что его супруга на протяжении длительного времени изменяла ему с его лучшим другом. Пара была вместе около 10 лет, воспитывала двоих детей и активно показывала красивую жизнь в социальных сетях. У них очень много подписчиков, да. Она, значит, устраивала фотосессии семейные, красивые, невероятной красоты там фотосессии. И за красивой картинка из Инстаграма скрывалась совсем другая реальность. После того, как мужчина узнал об изменах, он совершил самоубийство. Вот я вот думаю, что данная история вновь показывает, насколько сильно публичный образ семьи может отличаться от того, что происходит
0: что
1: за
0: видим,
1: закрытыми
0: да.
1: дверьми,
0: вот
1: ребята.
0: Даже,
1: да?
0: Вот смотри,
1: даже вот никто же не знал.
0: Джиган.
1: Ребята, мы никогда бы не подумали, что Самойлова с Джиганом
0: да,
1: когда-то разведутся.
0: Плохо,
1: сейчас она подала иск в суд, я сейчас вот озвучу эту новость, да, что они разведутся, что он будет там стрелять эти потолки, дом
0: да, да,
1: расстреливать,
0: же мы не
1: запугивать детей,
0: даже,
1: вот что вот эта вот дочка их старшая, она не просто с ума сходит от жиру бесится,
0: а потому
1: мажорка,
0: что у нее стресс.
1: Да, там как-то странно себя ведет, бреет себе, красит брови, там, я не знаю, у нее суицидальные мысли, не от того, что она какая-то бездельница, а все потому, что ей родители причинили такую
0: столько,
1: вот травму,
0: да,
1: психологическую, правда. Жестокую, да. А, опять же, это Блиновская, у которой когда-то Ксения Собчак была ведущей ее корпоратива, в которой сидела, там Ургант там погоняла. И Ксения Собчак, супербогатая инстадива, Инстаграм, ее посадили вообще в тюрьму, все у нее забрали. Потом это Лерчик, да, у нее вот там какая стадия, 4-я стадия рака. Она вообще выйдет замуж за своего там тренера по танцам. Они разведутся, эти Лерчики, да. Вы заметили,
0: ну, да.
1: ребят, вот как это работает?
0: Я не знаю.
1: Вот эти супер популярные какие-то семьи в Инстаграм, они вот все поразводились.
0: Видимо, они выдерживают всего
1: и
0: этого,
1: эта
0: понимаешь?
1: Семья была такой же из разряда вот,
0: да.
1: Самойловых, Джиганов. И оказалось, что за этой красивой картинкой она просто изменяла своему мужу. Он этого позора не пережил.
0: Ну, понятное дело, еще и с лучшим
1: собой.
0: Другом, представляешь?
1: С лучшим другом. Да, она ему признала, что они любят друг друга и прочее. Так.
0: Да.
1: Жесть какая они.
0: Жесть.
1: Да. Тем временем суд зарегистрировал иск Оксаны Самойловой
0: вот,
1: к Джигану.
0: Давай.
1: Московский суд принял заявление об ограничении рэпера в родительских правах. И Самойлова также просит определить место проживания их несовершеннолетних детей с ней. Дата заседания пока не назначена. И еще Оксана Самойлова заявила, что хочет исчезнуть из соцсети на пару лет. Она говорит, если бы не моя работа, которая подвязана напрямую с социальными сетями, я бы удалила все свои страницы и года два бы просто пожила для себя.
0: Ну что ты?
1: чтобы выдохнуть. Это очень тяжело психологически проживать.
0: Я больше стрелять не буду.
1: Нет, ты на меня кидался с пистолетом, ты на полгода.
0: Это не на тебя.
1: Я пошла, и Ксюша все рассказала. Нет,
0: ну, прости.
1: Нет, Денис, мы не можем быть вместе.
0: Да.
1: Так, и также Оксана Самойлова поделилась кадрами из Парижа, в том числе снимками с креативным директором Гуччи Демной Гвасалей, и снова столкнулась с хейтом. После большого трехсерийного интервью Оксана призналась, что хотела бы вовсе исчезнуть из интернета на пару лет. Теперь практически каждый ее пост подписчики разбирают на предмет уместности. И фотографии с парижской недели моды, опять же, не стали исключением, да? Она выкладывает себя там, как она там, обнаженная, полуобнаженная ходит. И что она пишет? Я не то чтобы не понимаю, что мне выкладывать. Я не понимаю даже, как мне жить реально. Честно призналась Оксана Самойлова. Я вот, знаете, что думаю? Вот слушать... Вот Ксения Собчак, она выложила там эти три части. Сколько там? 4,5 часа получается. Или сколько? 4 часа этого интервью. Но ведь это же на монтаже все срезали, да? Все лишнее.
0: Урезали,
1: скажем,
0: да,
1: так,
0: конечно.
1: Урезали, да. Вот и Ксения Собчак, она, наверное, на протяжении 6 часов вот это вот зенеть, вот это вот слушать, он взял нам. Слава Богу.
0: Я бы в шоке.
1: Слава Богу, я была с Гуччи, когда мой муж пытался расстрелять моих детей и всех работников. Что это вообще?
0: Ну, это, конечно, да, это жесть. Мы вообще не ожидали даже такой новости.
1: Мы не ожидали. Не ожидали, что будет такое.
0: Да,
1: но
0: и Жиган, конечно, тоже это вообще просто меня поразил. Знаешь, я понимаю, что там ассоциации раньше были. Рэп, это гангстер-рэп, да? Там,
1: да.
0: Пулеметы, автоматы, пистолеты. Типа Тупак и Notorious B.I.G. Но что... Что Джиган это сделает? Да. Это,
1: а теперь ты видел всякие мемы, выклад Джиган.
0: Да, да, да,
1: там
0: да,
1: какой-то
0: да.
1: Звук стреляющих пистолет, автоматов.
0: Да.
1: И там, ой, я здесь нарвался там, на Джигана, что-нибудь такое там выкладывают.
0: Нет, ну вообще, даже вот эта песня мемы. «Не лето, ты мне пострелять», и там Джиган с Самойловой сделали. Да. И тоже прикольно, кстати.
1: А что же сейчас делают зумеры? Они наносят на свои тела уродливые тату с гнилыми корками и плесенью. Это стало новым трендом у зумеров.
0: Чего?
1: Да, да. Например, московский тату-мастер завирусился работами, где руки клиентов выглядят, как испортившийся хлеб. Желающие набить себе гниль стоят толпами. Вот, Тосечка. Угу. То есть зумеры к нему приходят, к московскому очень популярному тату-мастеру, и зумеры набивают себе такую вот, знаешь, плесень.
0: Типа плесень
1: подгнившую
0: там
1: кожу, да, корки такие, знаешь, постакне
0: ну,
1: какие-то,
0: да,
1: на руки. Да. Ну, такая мода у зумеров. Я
0: как
1: не
0: знаю. Будто у них болячки, да?
1: Да. А вы еще слышали, кстати, зумеры станут первым поколением, которые, вот где-то было исследование, которые не будут вступать в брак.
0: Слышал и такое,
1: да. Которые вообще не будут вступать и очень редко вступают в брак. Вот зумеры — это первое поколение.
0: Ну,
1: которые уже, возможно,
0: смотри,
1: они
0: что
1: не то чтобы
0: интересное.
1: Редко вступают в брак. Возможно, может быть, они обдуманно вступают в брак.
0: Ну,
1: а не как мы.
0: Смотри, как все-таки эпохи, да, вот и поколения меняются, да, и вообще меняются взгляды на жизнь.
1: Да.
0: Так.
1: А, я думала, ты что-то еще будешь говорить. Нет. Все, что ли?
0: Нет. Вечная проблема отцов и детей.
1: А еще мы будем сплетничать, не будем?
0: Ну, давай, если у нас еще есть новости.
1: Что еще?
0: А потом я
1: подожди,
0: по теме почитаю сообщения.
1: Подожди, я быстренько загляну в планшет. Может, нам кто-то из слушателей тоже какую-то сплетню прислал интересную. Так, о, просят. Поздравьте, пожалуйста, с днем уголовного розыска. Чего? А, сегодня день уголовного розыска.
0: Поздравляем.
1: Поздравьте, пожалуйста, с днем уголовного розыска, город Алматы, от БС Марата.
0: Так, бывшего вот сотрудника.
1: А, вот, все понятно. Вот еще поздравляю тут у нас. Так, все. Угу. Так, Эля, ты как-то спародировала Самойлову, голос один в один, как перестать смеяться. А вы слышали, у меня же здесь еще и Джиган был. Вот,
0: да,
1: Джиган был.
0: Ну так Джиган себе.
1: Вообще странно.
0: Ну, вообще,
1: я
0: да.
1: Вот понимаю их старшую дочку. Прикинь, этот скрипучий голос Самойлова. Вот этот вот левый такой, вот это какой-то такой амбицильный попал.
0: Нет, еще и с такими прострелами, вот такими.
1: И просто дети
0: дома
1: бегут и садятся, и вот он одобрит, если они будут рисовать какие-то рисунки к шабату. рисуй шаббат. Да, они там это... рисуют шаббат, и он, значит, ходит по дому, и он, значит, по-доброму к ним относится. Что происходит вообще? Мне кажется, вообще вот надо Джигана и Самойлову взять двоих, и вот просто вот отправить куда-то там. И ее тоже надо на лечение отправить. Тоже. И сейчас вышло такое интервью. Она там везде на модных показах. Смотри за своими детьми. Ну. Будь с детьми. Ладно, ребята. Да. Так.
0: Я напомню, да, чтобы сегодня тему задали такую. Представляем, что бы вы выбрали, если пришлось выбирать, кино или музыку?
1: Угу. Вот нам сплетню Лена подкидывает. Давай. Елена. У шеф спит с бухгалтерией. Непонятно. Вы хотя бы, когда пишете сплетни, пишите нормально. Что такое? О, шеф
0: у нас
1: спит
0: шеф...
1: с бухгалтерией. Я что это? Вот напиши нормально. Ну, ёшкин кот. Я говорю, ёшкин кот, все, значит, ёшкин мне пора кот. Уходить на песню.
2: Доброе осеннее утро. Напоминаю.

0: осеннее утро. Максимум энергии. Ты слушаешь Васаби.
1: Итак, ребята, перехожу к вашим сообщениям. Да. Сегодня тема звучит так.
2: Следующим образом. Если бы вам предстояло сделать выбор кино или музыка, правильно? Нет, ну что...
1: Голосуйте, кино да. или музыка?
2: А, ну проще,
1: все.
2: Да.
1: Ребята, нет, ну что просто предпочитаете?
2: Нет. Понимаешь? Хозяйка.
1: Все, тихо.
2: А вдруг вот кто-то не может выбрать? А вот выбор такой вот, тебя к стенке поставили, такой, кино или музыка?
1: К стенке прям?
2: Да.
1: Вот, ну, хорошо. Или... Стоять, ребята, и голосовать.
2: Да.
1: Писать по номеру телефона 8-700-107-1022. Выбираю музыку, пишет Лана. Есть же еще театры и книги. Вот и будет повод найти на это больше времени.
2: Вот.
1: Кстати, Эльвира, я тоже подсела на американскую семейку, так что дайте, досмотрю сериал, а потом убирайте. Эльвира, а если предложат тебе очень хорошие деньги, чтобы сняться в фильме в память об Антоне?
2: Да,
1: с удовольствием, ребята. Ребята, где деньги,
2: стоп.
1: Там я.
2: Стоп, почему?
1: Вот вы нам
2: память?
1: Часто пишете, а вы что замалчиваете, какие-то проблемы? Вас что, купили там? Ребята, вот
2: если бы нас купили,
1: ваши
2: мы
1: слова
2: бы здесь...
1: пускай сбудутся, мы бы хотели.
2: Чтобы нас купили хотя бы.
1: А
2: раз.
1: Нас никто не покупал, даже ни разу. А мне было бы приятно.
2: Купите нас.
1: Не, ну хотя бы какое-то предложение,
2: ну, да.
1: Что ли, поступило бы.
2: Хотя бы хорошее. Ага. Какое-то.
1: Да.
2: А то, знаешь, дурацких-то может быть много, Элечка, особенно в твой адрес.
1: Да. Доброе утро. А, ой, подождите. Я потеряла сообщение.
2: Я потеряла связь с этим
1: миром. Подожди, сейчас я найду. А
2: давай.
1: Вот нашла. Доброе утро, Эля и задерживающий Антон. Фильмы лучше, если хочется погрузиться в историю, пережить эмоции, отвлечься на пару часов. Музыка лучше, если хочется расслабиться. Ну все, вот сразу нет.
2: Смотри, да.
1: Начинается вот эта вот
2: вода. Мы предложили...
1: Либо
2: музыка,
1: одно,
2: или
1: либо
2: кино,
1: другое.
2: И почему? Ну, пример, ну, хотя бы там не так философски, да?
1: Так, вот еще. Без фильмов люди начнут деградировать. Мне кажется, фильм больше мотивации дает, чем музыка. Фильм передает эмоции, страсти, любовь и боль. А музыка как обезболка. Послушал и забыл. Ну, вот он выбирает фильм.
2: Ну, это его мнение, почему бы нет?
1: Почему
2: да.
1: бы и нет? Почему
2: ты знаешь,
1: нет?
2: Вот, хозяйка, мне тут кто-то написал, а в кино есть музыка? Нет. Вот смотрите, мы предлагаем, есть, то есть
1: нет,
2: вы выбираете.
1: Нет, не везде.
2: То есть,
1: сейчас
2: тоже
1: еще
2: нет.
1: авторские права так
2: нет,
1: жестко работают. Во многих фильмах вообще исчезла
2: нет,
1: музыка.
2: Нет, кино, в кино, чтобы тогда, если музыка как бы исчезает, то и в кино ее не будет, правильно же?
1: Да,
2: есть,
1: да.
2: Вот.
1: А я выбираю музыку без фильмов уже 7 лет. Только канал какой-то, канал.
2: Ну,
1: не буду рекламировать ничей канал, ребята.
2: Energy FM выбираю только.
1: Да. Привет, Васаби, меня зовут Леонид. Все в этой жизни приходящая. Музыка вечна. Антоха прав. Музыка нам строить и жить помогает. Музыка.
2: Да.
1: Так, вот еще. Квартира или частный дом? Возьмите тему. Ребят, мы уже брали. Выиграла квартира. Здравствуйте, а может тему, как наказывать косячников, жен музея? Нет, мы не можем брать такие темы, ребята. Мы не можем. Понимаете, по какой причине мы не можем?
2: Ну что вообще,
1: это же будет странно,
2: ну, да.
1: да, что мы призываем вас наказывать.
2: Кого-либо.
1: Кого-либо, вы что? Мы такие темы вообще не берем. Доброе утро, Васаби. Вы хотели в понедельник обсудить про добро, которое должны были сделать в пятницу.
2: В пятницу, точно.
1: А мы забыли, ребята.
2: Кстати, а если кто-то что-то сделал хорошее, напишите.
1: А мы забыли. Давайте нам еще напомните. Я знаю, что мне сейчас кажется, что я не забуду, но я опять забуду. Да. Я считаю, что это не подкат. А, это про то,
2: это
1: что я говорила,
2: то,
1: да?
2: Это про то, что, да, ты рассказывала.
1: Так, все, вот,
2: это
1: ладно.
2: Это был очередной хит, Элечка.
1: Да, тут ерунду написали,
2: я
1: не
2: понятно,
1: хочу
2: понятно,
1: даже озвучить.
2: Да, да, да, да.
1: Любимки, поздравьте, пожалуйста, моего сына Амира с днем рождения, он вас обожает. Амир, с днем рождения тебя!
2: С
1: твоя
2: днем
1: мама,
2: рождения!
1: Альфия Алина тебя поздравляет. Вот тут написано, так, не знаю. Так, доброе утро, Эльвира, королева эфира и дружище Антон. Музыка. Голосует за музыку. Виталий из Алматы. Доброе утро, Васабушки. Выбираю музыку, ведь без музыки не было бы радио и вашего шоу. Ух ты, музыка у нас лидирует, Антон.
2: Я же тебе говорил.
1: Да. День добрый, лучшая тема. Это выбор топ-спортсмена. Было бы интересно узнать мнение девушек и парней. Предлагаю тему. Топ-спортсмен.
2: Что за... Какой спортсмен самый лучший?
1: Да.
2: Ну,
1: конечно
2: просто,
1: же, все
2: ну,
1: скажут Криштиану Роналду.
2: Нет, ну смотри, ну, во-первых, у каждого
1: это
2: свой любимый спортсмен, да, ну, во-первых,
1: да.
2: Их много же. У кого-то, например, теннисисты, у кого-то вообще
1: вот
2: шахматисты.
1: Вот еще здравствуйте, Эльвира. Давно вас слушаем, всем отделом. Пожалуйста, поздравьте всех наших сотрудников с днем уголовного розыска.
2: С удовольствием. Поздравляем вас с этим замечательным
1: особенно
2: праздником.
1: Особенно от лица Антона.
2: Особенно от меня.
1: Так
2: нет,
1: молчишь.
2: Почему? Я просто рад поздравить. Я не знаю, почему так.
1: Тосечка всегда замолкает.
2: Я не знаю. Я...
1: Вот, ему очень страшно. Почему-то он всегда вот как нет, только что-то такое.
2: Не страшно, я бы сказал бы больше, знаешь, с каким-то, ну, более почетом.
1: Так, доброе утро. Хочу поздравить Бажарика Азиза с днем уголовного розыска от Бажариков Яши и Артура из города Кокшетау.
2: Кокшетау, привет.
1: Будешь молчать?
2: Огромный.
1: Ребята, кто еще хочет кого поздравлять? Ребята, давайте, пишите. Так, музыка нас связала, та-та-та. Ой, не, ну зачем вот эти цитаты?
2: Да-да-да-да-да, ну, согласен.
1: Тосечка,
2: как будто
1: смотри,
2: мы не знаем группу
1: смотри,
2: «Мираж», хозяйка, да?
1: Ты неделю назад опаздывал, ты сейчас опоздал на этот эфир. Так. Я сказала, что я уйду в 9:00, так, и ты будешь вести сам.
2: Ну, ты говорила, да.
1: Я наказываю Антона Павлова. Поэтому, ребят, поддержите Антона сообщением.
2: Сама-то говорила
1: пишите
2: сейчас.
1: Пишите ему по теме.
2: Мы такие темы не берем, чтобы наказывать кого-то. Не призываем,
1: нет,
2: а меня наказываешь.
1: Нет, только Тосечку. Нет, я наказываю тебя.
2: Хорошо.
1: Только я могу тебя наказывать, другие нет. А другие должны тебя пожалеть и поддержать. Напишите ему сообщение. Потому что, когда мы работаем в эфире по одному, нам очень сложно, ребят.
2: Да, ребят,
1: поэтому
2: напишите.
1: Поддержите Тосечку, напишите какие-нибудь сообщения.
2: Ну, вот, конечно же, по теме кино или музыка, и почему. А она отчалила, да?
1: Да, а я прощаюсь с вами уже до завтра. Всем
2: Arrivederci.
1: Пока, переходим в следующий час.
0: Азарова, Павлов, Васаби. Залог

0: Ничего подобного, гороскоп только от Павлова, да, потому что, ребят, это Васаби Шоу, второй час, и если кто слушал первый час, вы все знаете, хозяйка мне наказала за опоздание и ушла, просто покинула эфир. Теперь я в вашем распоряжении целый час, поэтому я думаю, те, кто будут со мной, это, как Эльвира бы сказала, мои люди. Мои люди, пишите, кино или музыка. Ну а для вас, естественно, тот, кто вообще любит гороскоп, долгожданный гороскоп, поехали, для всех знаков зодиака. Сегодня у нас 5 октября, понедельник, если кто не знал. Овны, сегодня ваша решительность станет ключом к успеху. Не откладывайте сложные разговоры и ответственные шаги. Действуйте с самого утра. Тельцы. Понедельник потребует практичности и концентрации на главном. Хороший день для финансов, документов и расчетов. Близнецы. 5 октября принесет полезную информацию и свежие идеи. Фиксируйте самое важное и не пытайтесь успеть все и сразу. Раки. Входите в рабочий ритм спокойно и не берите на себя чужие задачи. Наведение порядка поможет настроиться на продуктивную неделю. Львы. Сегодня ваши лидерские качества будут особенно заметны. Берите инициативу в свои руки. Окружающие готовы прислушаться к вам. Девы. Ваш аналитический ум поможет заметить то, что другие упускают. Используйте день для порядка и систематизации и исправления ошибок. Так, дальше у нас весы. 5 октября может потребовать от вас решение, которое вы давно откладывали. Доверьтесь здравому смыслу и не бойтесь сделать окончательный выбор. Скорпионы, направьте свою проницательность на профессиональные вопросы. Действуйте хладнокровно и не спешите раскрывать свои планы. Стрельцы, понедельник задаст вам динамичный, бодрый темп. Ставьте амбициозные цели, но не распыляйтесь на мелочи. Козероги, 5 октября ваша собранность поможет справиться даже с серьезными задачами. Работайте последовательно, но не забывайте делать короткие паузы. Водолеи. Сегодня нестандартный подход окажется особенно эффективным. Не бойтесь предлагать свежие идеи и отходить от привычных правил. И рыбы. 5 октября прислушивайтесь к интуиции. При принятии решений спокойный темп поможет выполнить все запланированное без лишнего стресса. Вот такой вот гороскоп на сегодня, понедельник, 5 октября. Друзья, ну а вы пишите нам по номеру телефона 8 700 107 1022. Что вы выбираете в своей жизни, если бы вам предстоял такой выбор, кино или музыка? Пишите, я жду ваших сообщений. Ну а у нас по классике, конечно же, когда мы остаемся с Ержаном, будет классная музыка и много шуток. Начну, кстати, с одной. Так, самое опасное в ролевых играх, когда твоя девушка начинает надевать полицейскую форму и вызывает подкрепление.
1: Здесь Азарова, здесь Павлов. Это Васаби, то, что взбодрит тебя осенним утром.

0: Весенним утром.
1: Ну, меня-то бодрит точно, особенно без хозяйки, когда мы с Ержаном вдвоем в эфире. Друзья, с вами я, Антон Павлов, это Васаби Шоу. Если кто не знал, сейчас будут много вопросов. Меня хозяйка наказала за то, что я опоздал и ушла на час раньше. Все, вопрос закрыт. И тема у нас сегодня такая. Что вы выбираете, кино или музыку? То есть не надо там писать кино хорошо тем, музыка тем. Хотя пишите, что хотите. Можете даже приветы передавать близким. Я сегодня без хозяйки во втором части, поэтому я король эфира. Здравствуйте. Каждый день стараюсь, вот это по теме того, что вот нам слушатель писал, мы же решили обсудить в понедельник добро, которое вы сделали в пятницу или за выходные. Здравствуйте. Каждый день стараюсь делать добро, если каждый начнет так делать, мир станет чуть светлее. Да, Камила написала. Камила, вы совершенно правы, если каждый будет немножко делать хотя бы какое-то одно или два дела добрых в день, то вообще будет все здорово. Так, дальше. Тема. Кого предпочитают, худеньких или кого есть за что схватиться? А, это вот нам слушатели предлагают темы. Накачанных или пузатых для девушек, для вас? То есть какого телосложения должен быть мужчина, да, и предложить выбор? Пухляш или качок, да? Ну, там же есть еще кто? Как Эльвира про меня бы сказала. Такие доходяги, как ты, Антон. Так. Сегодня 5 октября, Международный день врача, с праздником, ребят. Я вот просто не знал только, что наш вот слушатель Даниил Аркасенов прислал эту открытку. И я, конечно же, присоединяюсь, поздравляю всех врачей, всех, кто как-то связан с индустрией медицины. Поздравляю вас с этим праздником. Так, Эльвира, здравствуй, Антоха, салам алейкум. Как будто бы знает музыка, ее можно закрытыми глазами слушать и думать о своих. Слушать музыку, фильмы смотрю один-два раза в год, Михаил. Я сказал, что-то я не понял. Как-то сумбурно написано. Ребят, пишите, пожалуйста. Я теперь понимаю, почему иногда хозяйка поет во время прочитки сообщений. Так, а мы при чем, хозяюшка? А вот при том, поэтому она вас и оставила на меня. Потому что доверяет, ребят. Ну и вы пишите, что вы выбираете, кино или музыку? Доброе утро. Привет из Семея. С днем учителя всех преподавателей. Вот, ребят, спасибо большое. Так, если по теме, то музыка, так как фильмы можно посмотреть один-два раза и надоест. А музыку можно слушать постоянно, даже несколько раз подряд. Вот, оказывается, еще и день учителя же у нас прошел прошлые выходные. Ребят, я тоже всех учителей поздравляю с прошедшим праздником. Ну а мы дальше идем, слушаем классную музыку и пишем по номеру 8-700-107-10-22. Что вы предпочитаете? Или что бы вы выбрали, если бы предстоял такой выбор? Кино или только музыка? Пишите, ну а мы ждем. Давай, Ржан, поехали.
0: Здесь Азарова. Здесь Павлов. Это Васаби. То, что взбодрит тебя осенним утром.

0: Стабиль. Твой витамин D этой осенью.
1: Твой витамин D. А почему витамин D? Ержан, ты не в курсе? Просто, ну, я думал, витамин В, васаби, витамин А, там, например, Антон, витамин А, Эльвира. Да, ребят, это васаби-шоу, и сегодня я вот во втором части, если кто только к нам присоединился, без хозяйки, меня наказали за опоздание, потому что были пробки, извините, но она сказала, выезжай раньше. Так вот, и тема у нас сегодня кино или музыка. Чтобы вам, если вам предстоит выбор, за что вы голосуете, кино или музыка? Доброе утро, пишут вот нам Дмитрий. Лучше музыка, потому что в Васаби шоу фильмы не показывают. Поздравьте, пожалуйста, в лице Юлии Ермаковой всех педагогов с Днем Учителя. Дмитрий, город Щучинск. В лице Юлии Ермаковой поздравляю всех учителей не только города Щучинск, но и всего Казахстана и вообще во всем мире. Так, есть у нас еще сообщение. Подождите, ребята, секундочку. Да, я напомню, можете передавать приветы там своим близким, родным. Также можете зайти в прямой эфир ТикТок, Васаби, Антон Павлов, Васаби. И... Доброе утро, Васаби! Выбираем музыку, она по жизни со мной. Еще поздравляю всех учителей с праздником. Леха из Барнаула. Так, Леха из Барнаула поздравляет тоже. Доброе утро, пожелайте, пожалуйста, прекрасного дня моему Льву Андрею. Ну, раз вы так просите, Лев Андрей, я тебе желаю прекрасного дня от твоей половинки, я так полагаю. Лев. Что за лев этот тигр? Так. Тосечка, какой вы терпеливый с такой жестокой хозяйкой. Ага, если бы вы знали, как она меня бьет. Так, доброе, жестокое, но, знаете, жесткое, но где-то, может быть, справедливое. Зато под ее крышей, знаете, меня здесь никто не трогает. Она раз так сказала, это мой Тосечка, и все. Доброе утро, выбираю кино, потому что там есть музыка. Руслан, ну ты хитрый, конечно. Мы же сказали, если выбирать, то представляешь, что и кино будет тоже без саундтреков. Так, вот Минато пишет, Тоха... А, вот я уже, да, зашел в ТикТок, ребята, что, заходите. Подарил девушке крем от ухода, а она не уходит. Это шуточки мне присылают. Ну, вот пишут, да, Тоха, давай, трави шутки. Ну, ладно, раз просите, держите. Так, какой у вас приятный зеленоватый цвет лица? Сразу видно, киберспортсмен. Трудно было объяснить отцу, что значит моя работа мерчендайзером. Но я все же разложил по палочкам.
0: Как бороться с осенней хандрой? Просто слушай Васаби. Touch you right now.

0: васаби.
1: Да, потому что васаби, и мы продолжаем сегодня говорить на тему музыка или кино. За что голосуете, пишите 8-700-107-10-22. Так, и можете еще приветы передавать. Хозяйки нету, так что... Итак, сейчас подождите секундочку. Здесь у меня вот просят... А, всем мотоциклистам Алматы привет вот передает Дэн и говорит... на закрытие сезона поехали, куда-то зовет. Доброе утро, конечно же, кино. Это намного интереснее. А где Мурат? Мурат пока в небольшом отпуске. Он, по-моему, выйдет 7-8 октября, да, если я не ошибаюсь, Ержан, да. Так, дальше. Антошик, доброе утро, приятно тебя слушать. По теме, спасибо. Музыка и фильмы очень хорошо. Музыка помогает в дороге, во время уборки, когда весело, когда грустно. А фильм расслабляет, получает. А особенно исторический и советский. Всем хорошего дня и отличного настроения. Лисаковск, Людмила. Лисаковску привет. Людмила, ну мы сегодня говорим о том, что бы вы выбрали, то есть если бы вам предстояло выбирать, то есть либо только кино, либо только музыка. Это Радио Энерджи. С вами я, Антон Павлов. Я напоминаю, вы слушаете Васаби Шоу. Сегодня пока, да, мы с Ержаном в мужской компании без хозяюшки. Так, вот дальше. Доброе утро, Васаби. Хозяйка наказала тебя, Антон, да, наказала. У меня однозначно исчезло бы кино. Музыка со мной в машине, дома, на работе, даже в наушниках и в очередь. Да, вот сегодня все-таки много-много людей голосует за музыку. Ну, я тоже как-то считаю, что музыка с нами везде может выразить любые чувства. Так. Дальше. Так, только музыка, вот есть такое сообщение. Фильмы можно пересказать, а песня может за 3 минуты вернуть тебя в конкретный год и конкретному человеку. Так, дальше. Доброе утро, Васаби. Я бы сохранил кино, музыка для меня это настроение, а кино это целое приключение. Вот есть такое мнение, да. Ребят, вы тоже пишите 8-700-107-10-22. Мне интересно ваше мнение, что бы вы выбрали, музыку или все-таки кино? Пишите 8-700-10-22. Вот еще раз задают вопрос, что за тема? Тема музыка или кино? Голосуйте. Так, секундочку, сейчас подождите. Так вот, пусть исчезнет музыка, оставьте кино. Я человек визуальный, мне сюжет и герои, попкорн, и я счастлив. Да, люди есть же аудиалы, визуалы, кинестеты, так что у каждого, в принципе, по-разному. Так, музыка однозначно, даже ничего не хочется. Включаешь любимую песню, и жить становится немного легче. Друзья, а вы за что голосуете? Пишите 8-700-107-10-22. Вот еще вот говорят, давайте поздравим. Ай, так, поздравляю. Антон, ты лучше, говорят. Поздравляю Юровую Наталью, город Омск. Вообще не вопрос, тем более город Омск. С днем рождения, желаем всего ей самого наилучшего. Дмитрий, Юлия, Виктор, Надежда, город Щучинск. Да, я также хочу поздравить Татьяну. У нее сегодня юбилей такой, 35 лет. Татьяна, я тебя поздравляю, желаю тебе всего самого прекрасного и самого замечательного. Друзья, а если вам кого-то нужно поздравить или передать привет, пока нет хозяйки, пишите 8-700-107-10-22. И, конечно же, голосуйте. Музыка или кино?
2: Осень. Время, как...

0: залог идеального осеннего утра.
1: Да, залог идеального осеннего утра – это васаби. Ну, по крайней мере, мы так думаем. Ребят, всем еще раз доброе утро. Это «Васаби Шоу». С вами я, Антон Павлов, наказанный хозяйкой Эльвира Азаровой. И сегодня мы просто выбираем кино или музыка. Что вам, ваш выбор, на что падает. Доброе утро. А вот пишут, тема мыл, мне кажется, не раскрыта. Сая, обязательно поговорим про мылы. Обязательно про мыло поговорим, да. Напомню завтра хозяйке. Ну, вообще, я думаю, все-таки нужно поговорить про добрые дела, которые мы сделали там в прошедшие выходные или еще что-то. Так, сейчас дальше. Доброе утро, добро победит по теме. Невозможно выбрать музыку или кино, и то, и другое дарит разные эмоции. Настроение и музыка, и кино очень круто. Мы имеем уникальную возможность наблюдать и прослушивать шедевры. Да, конечно, нельзя, вот, ну, как бы, очень сложно, да, сделать выбор между музыкой и кино. Но мы сегодня вам такой вот предоставляем выбор. Для чего? Чтобы понять, без чего человек все-таки смог бы справиться. Ну, опять же таки, вот кто-то написал, больше было бы времени на театры. Да, театр – это то же самое практически кино, только не с таким масштабом, да, без всяких спецэффектов. Так, Антон, салам алейкум. Конечно же, музыка. Под кино ни утреннюю зарядку, ни уборку, ни ремонт, в конце концов, не сделаешь. Жги, пока хозяйки нет. С уважением, Даник, город Балхаш. Балхаш, огромный вам привет, Даник. Спасибо большое. Так, сейчас еще раз, ребят, пару сообщений. И потом будет рубрика «Шутки». Я уже до конца с вами дошучу. Так. Я бы выбрал музыку. Фильмы можно заменить сериалами, сериалы роликами. А вот чем заменить музыку? Ничем, говорят. Так, ну, тоже не пошло бы так, знаете, сериальчики оставили себе. Так, сложный выбор, но все-таки музыка. Фильмы можно посмотреть один раз, а песню иногда хочется слушать всю жизнь. Так, а я против такого выбора. Но если совсем прижали к стенке, кино исчезает, музыка остается. Жизнь без саундтрека вообще не рассматривается. Ребят, пока еще есть время, напишите, а вы за что голосуете, за музыку или за кино? 8 700 107 10 22. Далее рубрика «Шутки».

0: юмор Павлова.
1: Итак, поехали, шутейки, да, немножко шутейк под конец. Когда вы выносите мужу мозг, помните, вам потом жить безмозглым. По кофейной гуще на дне чашки цыганка сразу увидела, что я не помыла посуду. Бардачок в машине Кристины полностью оправдывал свое название. Как понять, что артист перестал быть молодежным и вошел в зрелый возраст? Ты видишь его в рекламе кредитов. Труд сделал из человека... труд сделал из обезьяны человека, а отпуск вернул все обратно. Да, с ним, с некоторыми так бывает. Жировые отложения на богах Кати были для нее спасательным кругом от похоти и разврата. То ли что с погодой, то ли с формой ног. В лабутен не лезет шерстяной носок. Друзья, ну вот на таком веселом прощальном стихотворении мы заканчиваем. С вами был я, Антон Павлов. Эльвира Азарова тоже была. К сожалению, только первый час, потому что меня наказало. Но я надеюсь, ваш понедельник с нами был немножечко веселее и легче. Услышимся уже завтра. Пока-пока.
2: Осень. Время, когда...